0: 然而昊天不掉，哲人其伟。2022年11月30日，江泽民因病在上海华东医院与世长辞。全党、全军、全国各族人民为失去这样一位伟人感到无比悲痛。世界各国人民、各国领导人和各方面国际友人表示深切悼念。
1: Он был крупный государственный деятель, человек, который очень многое внес в развитие нашего всеобъемлющего партнерства между Россией и Китайской Народной Республикой. Председатель Цзян Цзимин был большой друг нашего народа. Он хорошо знал русскую культуру, даже пел на русском языке.И поэтому для нас это и такая личная, безусловно, утрата. Прошу передать слова глубокого соболезнования всему китайскому народу от имени партии «Единая Россия», от имени Совета Безопасности Российской Федерации. Мы скорбим вместе с вами.
0: 12月6日上午10时整，江泽民同志追悼大会在人民大会堂大礼堂开始。
2: 我们爱戴江泽民同志，怀念江泽民同志，是因为他把毕生心血和精力都献给了中国人民，为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福鞠躬尽瘁、奋斗终生。特别是党的13届四中全会以后13年党和国家取得的巨大成就，从江泽民同志的雄才大略、关键作用、高超政治领导艺术是分不开的。江泽民同志为党和人民建立了不朽功勋，赢得了全党、全军、全国各族人民衷心爱戴和国际社会广泛赞誉。
0: 斯人已去，风范长存。中华大地见证了这位世纪伟人的光辉历程和不朽功勋。万里河山长存着这位卓越领导人鞠躬尽瘁、奋斗终身的浩气忠魂。